Радио Дача. Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

поэзии в душе. Красиво там, где есть радиодача. Красиво там, где есть радиодача.

0: Реклама.
1: Заботиться о здоровье стало проще и выгоднее. Сдайте базовые комплексы анализов в Хеликс и Хеликс Лайт по сниженным ценам. Витамин D и ферритин от 890 рублей. Первичное обследование щитовидной железы от 590 рублей. Обследование печени от 490 рублей. Хеликс – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество градов участников ограничено. Акция действует с 1 мая по 30 июня 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: бесплатной доставкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: Если ваш поезд ушел, вы всегда можете долететь самолетом.
0: Это радио «Дача».

0: Радио Дача. Реклама.
1: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
0: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
2: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
3: Скорость, контроль, статус. JQ-J8 в Регинос для тех, кто умеет управлять. Настоящее воплощение стиля, элегантности и комфорта. Привлекает внимание, уверенно чувствует себя на любом покрытии. А умный полный привод обеспечивает прохождение поворотов в любых условиях. И все это по привлекательной цене в июне от 3 894 000 рублей. Регинос, зеленый лог 57, телефон 490447. JQ-J8. Уверенный, это по-настоящему.
4: Информация не является публичной офертой. Цены указаны на базовую комплектацию и могут изменяться в зависимости от выбранного оборудования и опций. Количество автомобилей ограничено. Подробности об условиях приобретения уточняйте в дилерском центре Регинос Амода Джейку.
5: Радио Дача. Телефон рекламной службы в Магнитогорске 26.